Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Доброе утро! На часах почти 7, четверг, 7 мая. Вы знаете, какой сегодня день? Это не просто четверг, это день радио. День, когда воздух становится электрическим, динамики живыми, а настроение громким и четким, как сигнал без помех. Поздравляем всех, кто стоит у микрофона, крутит ручки пульта и, конечно же, вас, наших слушателей. Потому что без вас просто шум в эфире, а с вами биение жизни. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Сейчас о музыке. Вот наши планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро. А студио? Перед этим послушаем Fool's Garden.

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о заседании ОДКБ, которое пройдет в Москве, и о том, какую акцию проведет Белпочта.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ состоится в Москве 26 мая, пишет Белта. Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с участием секретарей совбезов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и генерального секретаря ОДКБ. Участники обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Столичный транспорт изменит график движения на 9 мая, пишет Белта. Из-за проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, с 10 утра до половины 10 вечера увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах 1, 24 и 69. Кроме того, с 8 утра весь пассажирский транспорт не будет осуществлять посадку-высадку на остановке Дворец спорта. А еще свое движение изменят автобусы в районе Площади Победы, а также на центральных улицах. Ознакомиться с расписанием и маршрутом городского пассажирского транспорта можно на сайте Минсктранса. Методический сбор с начальниками кадровых органов вооруженных сил прошел накануне, сообщили в Минобороны. Участники обсудили организацию ведения кадровой работы, а также единое понимание в применении нормативно-правовых актов. Особое внимание уделили результатам анализа комплектования должностей офицеров и прапорщиков при приведении воинских частей в высшей степени боевой готовности. А еще рассмотрели вопросы работы с резервом военных кадров и особенности увольнения офицеров и прапорщиков в запас. И последнее. Белпочта проведет акцию «Поздравь родных и близких с праздником Победы» с сегодняшнего дня по 9 мая, пишут Минск Новости. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо приобрести простую почтовую карточку в местах проведения акции, заполнить ее и указать точный адрес получателя. Отправлять такие поздравления можно ветеранам, родным, друзьям и близким. Открытки будут доставлены адресатам совершенно бесплатно в любой населенный пункт страны.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: 7.13, мы продолжаем наше совместное пробуждение на волнах Компас FM. Только что отзвучал вечный хит группы Fool's Garden Lemon Tree. Слушаешь эту песню и будто чувствуешь этот лимонный привкус утра. Немного терпко, но очень бодрит. Кстати, о поводах. 7 мая – официальный день радио. Наш с вами профессиональный праздник. Это день, когда провода поют, а мы с вами общаемся на одной волне. И еще отмечается Всемирный день пароля. Так что, пока пьете кофе, проверьте, надежно ли защищены ваши данные в сети. Отличный момент для цифровой гигиены. Также совсем скоро День Великой Победы. И это главная тема, которая объединяет всех нас на этой неделе. С вами этим утром я, Наталья Егорова, и прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро о студио. Перед этим прозвучит Рэм, ну а прямо сейчас город 312, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль-шоу «Марафон без страха» покажут сегодня вечером в концертном зале «Минск». Это комедия, которая через юмор и иронию исследует современные подходы к решению жизненных проблем. С помощью гипноза, стрессовой терапии и психологии шоу погружает зрителей в мир триггеров и реальных эмоций, где смех становится лекарством. В центре сюжета – мошенник в области психологии, который пытается помочь семье справиться с кризисом. Гиперопекающая мама сделала из своего сына символического мужа и борется с его молодой женой. От этих перипетий страдает ребенок, оставленный на воспитание современным технологиям. «Марафон без страха» начнется в 7 вечера. Шоу длится 1,5 часа. Стоимость билета от 15 до 50 рублей.
0: Планы на вечер.
2: «Земля. Космический ковчег». Такая выставка живописи работает в галерее Михаила Савицкого. Экспозиция приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. Многие произведения выставки наполнены философским содержанием, а также образами древней мифологии и зодиакальных созвездий. Автор картин – заслуженный деятель Беларуси Виктор Альшевский. Помимо живописи вы сможете увидеть художественный арт-объект «Фрагменты Вавилонской башни». Это концептуальная работа из 52 живописных полотен. Они олицетворяют творческие открытия разных земных цивилизаций и духовные достижения народов Земли. Выставка «Земля. Космический ковчег» работает со среды по воскресенье с 11 до 7 вечера. Стоимость билета от 3,5 до 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: За окнами 7 мая, народный календарь не дремлет. Оказывается, 7 мая – день, когда нельзя лениться. В старину говорили «овсей, овсы, отсей». Звучит странно, да? А расшифровка простая. В старину в этот день начинали сеять овес. К чему это нам? Да к тому, что предки не ленились и нам советуют. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот наши музыкальные планы. Совсем скоро Максим Фадеев и Юлиана Караулова. Перед этим появится Айра Смит. Ну а раньше всех ждем конец фильма.
1: Только сердце птицы бьется, и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем петь груди.
0: Ну а пока дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске дороги свободны. В Витебске увидела небольшое скопление автомобилей на улице Правды у пересечения со Смоленской.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: FM.
1: Только что прозвучала песня «Дышать» от Лермонт. Знаете, это правильное напутствие на начало дня. Просто дышать, глубоко, спокойно. Даже если за окном уже кипит жизнь, гудит транспорт и кто-то торопится на работу. Дышать и помнить, что утро – это маленькая жизнь. Если вы сейчас в пробке или только наливаете утренний кофе, выдохните. У нас все по плану. С вами Наталья Егорова на Компас FM. И вот кто в нашем эфире совсем скоро. Максим Фадеев и Юлиана Караулова. Перед этим ждем Aerosmith. Но раньше всех Владимир Кузьмин. Всех ждем после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, насколько полезны мюсли и почему специалисты не рекомендуют их есть на завтрак. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске уже скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. Что же касается столицы, то здесь тоже пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ванеева от реки Свислочи до второго велосипедного переулка.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про мюсли. Вы узнаете, насколько они полезны и почему специалисты все чаще не рекомендуют их есть на завтрак.
0: «Здоровый день».
2: Мюсли. Откуда мы их знаем? Изначально это было исключительно здоровое блюдо, которое придумал швейцарский врач Максимилиан Бирхер Беннер. В далеком 1900 году он пытался бороться с последствиями туберкулеза специальной диетой, в основу которой входили злаковые. Доктор Биннер был не только хорошим специалистом в медицине, но и неплохим бизнесменом. Вместо того, чтобы открыть санаторий на одном из альпийских лугов, он построил его возле пятизвездочного отеля «Доудер», чтобы привлечь в лечебницу богатых клиентов. Ну и, разумеется, не прогадал. Более того, сам факт, что блюда в санатории готовились по рецепту врача, сделали отдых в этом санатории, да и в Швейцарии в целом, очень популярным. Благодаря горному воздуху и знаменитой диете доктора Биннера в этой стране проходили лечение Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Иван Бунин, Герман Гёссе и Уинстон Черчилль и другие. В своем первозданном виде мюсли были исключительно полезным кушанием, но за завтраком они не были. Их рекомендовали есть на завтрак, обед и ужин. Сами по себе злаковые вперемешку с фруктами и овощами содержат все необходимые для организма вещества и являются полноценным питанием. Всего существует два вида натуральных мюсли – сырые и запеченные. Сырые не отличаются ярким вкусом, но польза в них гораздо больше. Их состав прост – злаки, семечки, орехи и сухофрукты. Изготовление запеченных – более сложный процесс. Злаки и семечки вымачивают в натуральных соках, затем добавляется мед и небольшое количество растительных масел. В печи вся эта масса приобретает яркий и насыщенный вкус и золотистый цвет. Однако это в идеале. Сейчас тех самых натуральных мюсли днем с огнем не сыщешь, а если они и попадаются в магазинах, то цена на такой продукт достаточно высокая. Чтобы добиться таких же вкусовых качеств, зачастую производитель добавляет много усилителей вкуса, красителей и сахара. Также в мюсли любят добавлять шоколад, мед и сиропы. Однако, чтобы не поднимать цену, качество этих вкусняшек оставляет желать лучшего. Такой завтрак не принесет особой пользы, и более того, из-за большого количества простых углеводов почти все блюдо уйдет в бока. Простые углеводы – это сахара и крахмал. Они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, а потом он резко снижается. То есть сначала вы ощутите прилив энергии от питательного завтрака, но очень скоро вы поймете, что этой самой энергии вам хватило только на то, чтобы помыть тарелку и завязать шнурки. Есть простой рабочий способ, как самому сделать натуральные мюсли и при этом не потратить ни копейки лишних денег. Просто добавьте в овсяные хлопья экстра фрукты, овощи, орехи и другие продукты, в качестве которых вы на 100% уверены. Тогда ваш завтрак будет по-настоящему полезным, поднимет настроение и зарядит энергией. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 8. Сегодня 7 мая, и свой профессиональный праздник отмечают все, кто дарит вам голос в эфире. Да-да, День радио. Мы на КПСФМ тоже принимаем поздравления. Впереди у нас свежие новости. Что произошло нового, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Пока ждем Ольгу Березовик, я, Наталья Егорова, расскажу, кого послушаем совсем скоро. София Ротару.

Чуть раньше споет Queen. А перед этим...

0: Всех ждем в эфире после выпуска новостей, но пока дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель», на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской. В Витебске скопление автомобилей местами на Московском проспекте, на улице Замковой у пересечения с Ленина. Что же касается Минска, то здесь 4 балла. Крупное затруднение на проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового произошло в стране?
1: Доброе утро, Наташа. Новостей в стране немало. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент, и о мероприятии в Ботаническом саду ко Дню Победы.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником сегодня, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. По словам президента, коллективы редакции и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Александр Лукашенко убежден, что работники радио, телевидения и связи сохранят лучшие традиции, всегда будут трудиться во благо Беларуси и ее народа. Около 3500 спасателей и более 870 бригад скорой помощи заступят на дежурство по всей стране уже 9 мая, пишет Минск Новости. Кроме того, милиция и ГАИ будут нести службу в усиленном режиме. Так, в местах проведения мероприятий, в том числе там, где будут праздничные фейерверки, выставят наряды спасателей. Всего на локациях задействуют 130 единиц техники и 750 работников МЧС. Торжественное собрание и праздничный концерт «Подвиг отцов. Гордость потомков», посвященный Дню Победы, прошли во Дворце Республики накануне, сообщили в Минобороны. Там собрались ветераны Великой Отечественной войны и представители вооруженных сил. На мероприятии присутствовал и министр обороны Виктор Хренин. Участники также посетили тематическую выставку Музея истории Великой Отечественной войны, ну а центральной фигурой экспозиции стала женщина и ее вклад в победу. И последняя праздничную программу в честь Дня Победы организуют в столичном Ботаническом саду 9 и 10 мая, пишут Минск Новости. Там подготовили тематические зоны, концертную площадку, активности для детей и живописные локации для отдыха. Ну а традиционным символом праздника будет полевая кухня. Всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей. Начало праздника в оба дня в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске 23-25, тепла в Могилеве 26-28, ну а в Минске 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: В эфире звучали только что легендарные Queen «Friends will be friends». И знаете, как это вовремя. Именно сейчас, когда мы разбегаемся по своим делам, так важно помнить, что настоящие друзья остаются с нами. Сегодня День радио – наш профессиональный праздник. И если вы меня слышите прямо сейчас, значит, та самая дружба на волнах у нас удалась. Я Наталья Егорова, в эфире «Компас FM». И вот кого ждем совсем скоро. Это София Ротару. Перед этим «Bad Boys Blue», но раньше всех «Аукцион». Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, как люди оценивают нейросетевую музыку. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, сохраняется пробка в Могилеве на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». Появилась на Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта. В Витебске плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске тоже 5 баллов. Движение плотное. И вот крупные пробки на Якубоколоса от Белинского до Сурганова, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как люди оценивают нейросетевую музыку, а еще про скандал с законом о регулировании искусственного интеллекта в ЮАР. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
3: Музыка, которую написал искусственный интеллект, нравится слушателям больше, чем та, которую создал человек. Это выяснили эксперты аналитической компании ProMarket. Они провели тест, где люди оценивали творчество, не зная изначально, кто был автором. При прослушивании нейросетевых мелодий добровольцы называли их более чистыми, качественными и приятными на слух. Однако, как только эксперты раскрывали тайну, сообщая, кто автор, люди тут же теряли интерес и уже не замечали тех плюсов, которые указывали до этого. Подводя итоги, исследователи отметили, что сегодня искусственный интеллект способен создавать качественную музыку, которую не могут отличить от человеческой даже меломаны. В то же время люди пока не готовы платить за такое творчество на музыкальных платформах. В целом аналитики видят обязательным маркировку песен, которые написал ИИ. Это поможет слушателям сделать осознанный выбор.
0: Дело техники.
3: Как сильно изменилось живое общение людей в эпоху мессенджеров и социальных сетей, выяснили американские ученые. Исследователи Университета Аризоны проанализировали 22 научные работы с участием более 2000 человек. Выяснилось, что если в 2005 году люди в среднем произносили 16 600 слов в день, то к 2019 году этот показатель снизился до почти 12 000. В среднем речь сокращалась на 340 слов ежегодно. Наиболее заметное падение зафиксировано среди людей до 25 лет. У старших возрастных групп снижение оказалось менее выраженным. Ученые связывают это с изменением повседневных привычек. Речь не только про общение с близкими онлайн. Технологии повлияли на все сферы жизни. Заказы в интернет-магазинах заменили разговоры с продавцами, а текстовые сообщения все чаще вытесняют телефонные звонки. Пандемия коронавируса усилила тенденцию, и сейчас люди произносят примерно 10 тысяч слов в день. Исследователи отметили, что вместе с количеством устной речи люди теряют и базовые разговорные навыки, например, умение слушать и не перебивать. Специалисты посоветовали не отказываться от современных технологий, но призвали их использовать дозированно и почаще общаться вживую. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
4: Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 8:29 на часах в студии, а это значит самое время добавить громкости. Сегодня 7 мая, день радио. А еще сегодня Международный день трубы, того самого большого и блестящего баса оркестра. Представьте, как звучит утро, если его озвучить трубой. Могло бы быть забавно, но у нас музыка получше. Вы слушаете Компас FM, с вами я, Наталья Егорова, и вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Владимир Пресняков.
1: Да.

0: чуть раньше Бонни М. Ну а раньше всех воскресенье.
1: Встречал его открытой улыбкой, к восходу солнца обращенного лица.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный комп.

0: сейчас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет, в Витебске остается плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, движение плотное. И вот где придется задержаться: на Долгобродской, от Чеботарева до Ботанической, на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Кросс ФМ.
1: 8:40 на часах, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не сломайте дверь, войдя в день. Тельцы, кофе пейте, а не беситесь. Близнецы, вы и так все знаете, но спросите еще раз. Раки, сегодня можно поплакать, но от смеха. Львы, ваша грива в порядке, действуйте, девы. Список дел сожгите, оставьте главное. Весы, не взвешивайте, принимайте решения. Скорпионы, ваше спокойствие сегодня пугает всех. Это хорошо. Стрельцы, цель рядом, вы просто не заметили. Козероги, отпустите контроль хотя бы до обеда. Водолеи, ваша странность сегодня очарует нужного человека. Рыбы, плывите туда, где музыка громче. А для всех знаков зодиака совет на сегодня. Утро будет лучше, если вы улыбнетесь своему отражению. Астрологи советуют не откладывать важные дела на вторую половину дня. Звезды говорят, что к вечеру захочется чая и дивана. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Бонни М. Ну а раньше всех услышим чайф. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о необычных технических решениях мировых автопроизводителей. Узнаем подробности, как только проверим дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске движение плотное, 6 баллов. И вот где придется задержаться. На МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта. На МКАД от проспекта Независимости до Дачной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о необычных технических решениях мировых автопроизводителей и вероятном снижении порога превышения скорости в соседней стране. Это автоновости на Компас FM. Необычными новинками похвастались некоторые автопроизводители. General Motors, например, запатентовал управление авто взглядом. Оно позволяет автомобилю перестраиваться в полосу, куда смотрит водитель. Система отслеживает взгляд через камеру и выполняет маневр, но только при соблюдении заданной последовательности действий. Пока это лишь патент, внедрение в серийные модели не подтверждено. А вот новая передняя оптика для AITO M9 от Huawei уже превратила автомобиль в самый настоящий проектор. Инновационные фары X-Pixel способны отображать изображение и даже воспроизводить цветное видео. Технология превращает автомобиль в мобильный кинотеатр. Картинку можно выводить на дорогу, стену или экран.
0: Автоновости.
2: В России обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км в час до 2-3 км в час. С такой инициативой выступил глава Федерального центра организации дорожного движения. По его словам, современные камеры уже способны фиксировать скорость с погрешностью до 1 км в час, а снижение порога может повысить безопасность и снизить смертность на дорогах. Решение пока не принято, его рассмотрят правительство и МВД. Напомню, что в Беларуси нештрафуемый порог превышения скорости значительно ниже, чем в России. Административная ответственность наступает при превышении установленной скорости на 10 км в час и более. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро четверга, 7 мая. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи. Поздравляем всех причастных. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Сейчас музыка, хорошая энергия и никакой срочности. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого услышим очень скоро, это будет Стас Пьеха.
1: На небе одна всего звезда, я ее для тебя достать смогу.
0: Чуть раньше Скорпионс. Ну а раньше всех Александр Маршал.
2: Обещай мне однажды присниться, я прошу, обещай.
0: Всех ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта. В Витебске все еще плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске плотное движение 5 баллов. И вот крупные пробки. На МКАД от Кижеватого до Козинца, на МКАД от Независимости до проспекта Независимости. На Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины.
3: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о сотрудничестве Беларуси и Египта и в какую жаркую страну из столицы снова полетят самолеты.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь планирует нарастить агропродовольственный экспорт в Египет, пишет Белта. Так уже состоялась двусторонняя встреча. Представители Беларуси и Египта обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия в области сельского хозяйства. По итогам минувшего года экспорт белорусской продукции в Египет формировался за счет поставок сухого и цельного молока, мучных и кондитерских изделий, а также сушеных овощей. Ну а в этом году предприятие планирует наращивание поставок сухих молочных продуктов, включая детское питание. Спецкомплекс для замера скорости электросамокатов начала применять ГАИ, пишут Минск Новости. Этот прибор отслеживает превышение скорости и оперативно направляет сведения инспекторам дорожной службы. Информация с комплекса поступает на планшет, что дает возможность остановить нарушителей и привлечь к административной ответственности. Ну а в ГАИ напоминают, разгон на СПМ в городе более 10 км в час запрещен. Победа в Великой Отечественной войне – это результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы, сообщили в Минобороны. В обращении говорится, что эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь. Они освободили от коричневой чумы фашизма не только нашу родную Беларусь, но и многие страны Европы. И последние полеты из столицы в Дубай планируют возобновить уже 22 мая, пишут Минск Новости. Как рассказали в Белавии, рейсы запустят при условии обеспечения необходимых мер безопасности. Вылеты будут два раза в неделю, по вторникам и пятницам, ну а перевозить пассажиров будет Boeing 737. Добавлю, актуальное расписание и возможные изменения можно посмотреть на сайте авиакомпании.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28, ну а в Минске 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 9.13, только что прозвучали Scorpions с очень светлой песней White Dove, белый голубь. Знаете, в такое утро, 7 мая, эта песня звучит особенно символично. С одной стороны, покой, надежда, чистый лист, а с другой — голубь, как символ мира. До великого праздника остаются считанные дни, и уже 9 мая мы будем говорить спасибо ветеранам. Оставайтесь с нами, я, Наталья Егорова, по-прежнему на Компас FM. Сейчас о музыке. И в ближайшее время ждем Стаса Пьеху, перед этим Сиси Кейдж. Ну а раньше всех Александр Буйнов в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о новых правилах автомобильных перевозках пассажиров, в том числе такси. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще 3 балла. И вот где придется задержаться. На Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Обновленные правила автомобильных перевозок пассажиров утверждены в стране, пишет .by. Касается это в том числе такси. Одна из важных новаций затрагивает поездки от борта, когда такси уже находится на стоянке. Теперь водители должны будут называть ориентировочную стоимость до оказания услуги. Это позволит избежать конфликтов из-за внезапно взявшихся больших сумм за поездку, которых люди не ожидают. Кроме того, согласно новым правилам, изменять способ оплаты, например, с наличного на безналичный при перевозках разрешается лишь пассажирам. Раньше менять это мог диспетчер такси или перевозчик. Теперь только заказчик решает, как ему рассчитываться за поездку. Что еще касается водителей, то с ними перевозчик будет обязан заключать трудовой договор. Эта норма начнет действовать с 5 октября. Ранее требования нанять водителя многие трактовали как возможность использовать гражданско-правовые договоры, но теперь норма уточнена. Еще одно новшество затрагивает внешнее оформление транспортных средств. Опознавательный фонарь такси сейчас должен крепиться строго по центру крыши. А еще таксисты попросили поднять тарифы на 30%. С подобной просьбой они обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Там водители не поддержали, однако специалисты дали разъяснение. В ведомстве сообщили, что тарифы на услуги такси не подлежат государственному ценовому регулированию. Субъекты их устанавливают самостоятельно, учитывая многие факторы – затраты, конъюнктуру рынка, маркетинговую политику и другие. Там порекомендовали при принятии решения о повышении цен придерживаться общегосударственных подходов справедливого ценообразования и прогнозируемого на этот год уровня инфляции. Таким образом, новые правила призваны повысить прозрачность, безопасность и удобство для всех участников рынка перевозок. Главное, чтобы обновленные нормы способствовали развитию справедливых и комфортных условий для всех, кто выбирает поездку на такси. Пусть дорога будет безопасной, а сервис честным и прозрачным. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10:29 на часах в студии, 7 мая. В этот день, в 1895 году, Александр Попов показал всему миру, как электрические волны могут нести голос и музыку. И спустя более 100 лет мы с вами в эфире. Отмечаем День работников радио, телевидения и связи. Всех нас поздравляем! Самое время зарядиться хорошей музыкой. Вы слушаете Компас FM. С вами этим утром я, Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это «Елка».

0: Всех ждем в нашем эфире, как только проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве остается пробка на Витебском проспекте от остановки Проходная до Тагильского переулка. Витебские дороги уже освободились. Что же касается столицы, то здесь 2 балла. И пробки на Долгинском тракте от Орловской до Пригородной, на Партизанском проспекте от Ангарской до Ворвашени.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: FM.
1: В эфире прозвучал трек группы Open Space «Зря время теряешь». Это абсолютно верно. Терять время в такое яркое утро – преступление против хорошего настроения. Тем более, что у нас такой классный повод для суеты. Сегодня профессиональный праздник у всех, кто связан с радио, телевидением и связью. Поэтому пока эфир набирает обороты, желаем коллегам чистоты связи и ярких дней. Меня зовут Наталья Егорова, и в эфире Компас FM совсем скоро «Елка». Перед этим Реймон. Ну а раньше всех «Танцы минус». Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о шляхтецкой усадьбе в агрогородке Подороске в Гродненской области. Чем уникально это место и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И в Могилеве сохраняется пробка на Витебском проспекте от остановки Проходная до Тагильского переулка. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. Что же касается столицы, то здесь пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Партизанском проспекте от Ангарской до Ворвашени.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о шляхетской усадьбе в Подороске. Ее еще называют усадебно-парковый комплекс Чечетов 19 века. Это ценность, которой славится этот агрогородок на Гродненщине. Сразу же отмечу, последними владельцами имения были все же не Чечеты, а Боховицы. Но об этом чуть позже.
0: Улицы наших городов.
2: Из всех существовавших дворянских родов в Подоросском поселении пребывали Клочки, Дольские, Гробовские, а еще Пухальские, Чечеты и Боховицы. Однако яркий след в этом наследии оставили Чечеты за счет основания там шляхетского фольварка. Само имение появилось благодаря шляхтичу из рода Клочек Матею Яновичу. Случилось это примерно в 16 веке, а уже первый каменный господский дом построили Гробовские. Так имение почти за два века сменила нескольких владельцев, пока во второй половине 18 столетия в нем не стали хозяйничать чечеты. Именно они, которые и расширили маленькое владение до небольшого шляхетского фольварка. Сын шляхтича Чечета, Ян, это известный поэт, этнограф и один из деятелей фольклорно-литературного приграничья. Фольварк просуществовал примерно до середины 19 века, пока новые владельцы Боховицы не переделали его. Реконструкцией занимались Ильжбета из рода Чечетов и Роман, сын писателя Флориана Боховица и двоюродной сестры Адама Мицкевича, Павлины Маевской. После обновления шляхетский фольварк обрел статус усадьбы, которую в стиле позднего классицизма спроектировал ее архитектор Лубу из Вильна. Она состояла из винодельни, сукновальни, флигеля, водяной мельницы. Приусадебная часть включала колоритную садово-парковую зону в английском стиле. К сожалению, на сегодня от былой хозчасти остались полуразрушенные кузница, конюшня, хлев и несколько фундаментов от других построек. А вот панский дом, несколько зданий от бывшего поместья и ворота сохранились до наших дней в довольно неплохом состоянии. В саду и парке утрачена целостность композиции, но все равно они остаются уникальными. Здесь до сих пор растут клены, липы, акации, березы и ясени, многим из которых почти два века. И глядя со стороны на эту панораму с ее вдохновительной природой, смотришь на нее как на нечто изящное, воздушное и романтичное. Известно, что еще в усадьбе была богатая библиотека, архив родов Чечетов и Боховицев, большая коллекция оружия и военной амуниции, которые хранились в комнате с необычным названием «Бонапарт». К слову, но не по подтвержденным фактам, по дорожке среди сельчан ходят слухи, что здесь во время войны 1812 года несколько дней жил сам Наполеон, и якобы он прогуливался по здешним местам. Сегодня поместье находится в частной собственности, его выкупили в 2013 году. Известно, что уникальное место снова реконструируют. И когда в него вдохнут вторую жизнь, здание, оставшиеся постройки, фундаменты поменяют свое целевое назначение. Планируется, что там появится отель, кемпинг, магазин, придорожный сервис и многое другое. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас-ФМ. До встречи.
0: Улицы наших городов. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра на часах в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели вместе. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя, как настроение?
1: Даш, привет, настроение отличное. Ну а теперь о музыке. И вот кто нас ожидает в ближайшее время. Услышим дискотеку «Аварию». До этого появится группа «Канзас». Ну и сразу после выпуска новостей слушать будем Григория Лепса и Максим Фадеева.
2: В Минске 11 часов.

0: студии уже появилась Ольга Белизовик со свежими новостями. Оль, привет, что расскажешь?
1: Привет, Настя, я сейчас расскажу о падении беспилотников в Латвии, как идут встречи футбольной Лиги чемпионов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Два беспилотника упали на востоке Латвии этой ночью, пишет Белтам. Так, один из них упал на нефтебазе, а поиски места падения второго продолжаются. По словам министра обороны Латвии, на первый взгляд существует вероятность того, что это украинские дроны. Он пообещал проинформировать общественность, как только появится больше ясности относительно цели этих БПЛА. Добавлю, беспилотники залетают в Латвию уже не первый раз за последнее время. Власти с конца марта неоднократно сообщали о падении украинских дронов. О факторах опасности в непогоду напомнили в МЧС, пишет Белтам. Так, сегодня на большей части страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Возможны повреждения линий связи, электропередачи, отключение электроэнергии, падение деревьев. Кроме того, может снижаться видимость на дороге, а движение транспорта затрудняться вплоть до полной остановки. Спасатели призывают к осторожности. Заместитель министра обороны по вооружению проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу, номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Пари Сен-Жермен второй раз подряд вышел в финал футбольной Лиги чемпионов, пишет Белтам. Французский клуб одолел немецкую Баварию. Ну а далее он сойдется с лондонским Арсеналом, который одолел мадридский Атлетико. К слову, Арсенал – это единственная команда, которая еще не проигрывала в этом сезоне. Ну а решающий поединок 71-го сезона главного кубка турнира Старого Света состоится 30 мая в Будапеште.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве 26-28, ну а в Минске 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, вчера мы перешагнули недельный рубеж и уже наслаждаемся этим четвергом и мысленно строим планы на праздничные выходные. Но давайте не торопить события, а проживать этот день и этот момент размеренно и не торопясь. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще много музыки, о которой я буду рассказывать вам каждые 15 минут. Ну и в ближайшее время к нам присоединится дискотека «Авария», еще будет группа «Пицца», ну и прямо сейчас слушать будем группу «Крематорий». Так что легкого вам четверга и исполнение всех планов.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

плане работы сегодня удачное время для планирования, структурирования задач и наведения порядка. Ну а в личной жизни звезды советуют проявлять внимание к деталям и ценить моменты свободы. Вечер благоприятен для обсуждений идей с близкими. Их обратная связь поможет увидеть новые нюансы ваших планов. Вот такой был общий гороскоп на день сегодняшний. Ну а прямо сейчас давайте узнаем о музыке. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И скоро услышим Альбину Джанабаеву. До этого споет группа Роксет. Ну и раньше остальных в нашем эфире появится Чиж и компания.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Просто подари» пел только что Филипп Киркоров, и вот я вам с радостью дарю хорошее настроение и запас энергии на весь день. Это, знаете ли, работа у меня такая. И вот, кстати, сегодня, 7 мая, отмечается День работников радио, телевидения и связи. Да и не только в нашей стране, но а также в России, Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Так что всех коллег поздравляю с этим замечательным днем и желаю неиссякаемой энергии, легкой импровизации и благодарных слушателей. Это «Компас ФМ», меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа к нам присоединится группа «Queen», еще будет Альбина Джанабаева, ну и раньше остальных услышим Владимира Кузьмина.
1: Реклама на «Компас ФМ». Что происходит в мире машин, знает «Компас ФМ». Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на «Компас ФМ». 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Don't Stop Me Now пел только что группа Queen. И, кстати, Фредди Меркьюри написал ее, пока находился в Швейцарии и наслаждался отдыхом и безудержным весельем. Но в 2017 году британские когнитивные нейробиологи признали ее самой позитивной песней в мире. Так что, если вам вдруг станет грустно, просто послушайте группу Queen и этот трек. Но мы продолжаем. На часах уже практически полдень, так что давайте расскажу, кого услышим в ближайшее время. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И к нам скоро присоединится группа Джанго.

этого услышим Стиви Уандера. Слушайте, ну это прям мед для ушей. Но двигаемся дальше. И раньше остальных появится Александр Маршалл.

0: Сейчас предлагаю узнать свежие новости от Веры Светловой. Вер, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому вручает госнаграды президент и о готовности детских оздоровительных лагерей к лету.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручает госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Сегодня, пишет Белта. Церемония проходит во Дворце независимости. По словам президента, это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого в далекий май 45-го. Беларусь, которая потеряла на войне каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая гордость всего советского народа, отметил глава государства. График движения поездов столичного метро изменится 9 мая, пишут Минск-Новости. Так, с 9 до 11 утра поезда на Московской и Автозаводской линиях будут курсировать с интервалом 5 минут, а с 11 до 24 каждые 4 минуты. На Зеленолужской в тот же утренний период интервал составит 7 минут, затем до полуночи 6. Кроме того, из-за проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на вход и выход станции метро Площадь Победы и на некоторых других станционных комплексах. Второй молодежный военно-патриотический форум начался в Гомеле, сообщили в Минобороны. В нем принимают участие курсанты, кадеты, суворовцы, воспитанники военно-патриотических клубов и классов со всей страны. Юные патриоты посетили экспозицию вооруженных сил, где были представлены образцы вооружений и военной техники. Участники смогли ознакомиться с тактическим ракетным комплексом «Точка», «Ураган», «Полонез» и «Смерч». И последнее. С приближением лета белорусские детские лагеря активно готовятся к приему юных отдыхающих, сообщает телеканал СТВ. Особое внимание безопасности, разнообразию программы, созданию комфортной атмосферы для ребят. Так, в Березинском районе вовсю идет подготовка воспитательно-оздоровительного лагеря «Папороть-кветка». За лето там планируется оздоровить более 500 ребят. Для детей подготовили экскурсии, воспитательные мероприятия, дискотеки, поездки по значимым местам, а еще встречи с интересными людьми.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в этих городах до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, чудеса действительно случаются, ну а как по-другому реагировать на то, что вчера и сегодня нам синоптики обещали дожди и молнии, а на самом деле была и есть отличная солнечная погода и ни капли осадков. Но надеюсь, так оно и будет. Так что верим в чудеса и продолжаем активно проводить этот день в компании любимых исполнителей. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в эти 15 минут слушать будем группу «Джанго», еще Игоря Николаева, ну и прямо сейчас появится Николай Носков.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ну что же, четверг в самом разгаре. Кто-то уже потихоньку собирается на обеденный перерыв. Так вот, по этому поводу есть одно интересное исследование. Британские ученые подтвердили, что еда, упавшая на пол, действительно не успевает покрыться опасными микробами, если понять ее очень быстро. Хотя риск все равно есть. Так что, если раньше мы надеялись на кота Матроскина в этом утверждении, то теперь получили официальное доказательство его правоты. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова. И в ближайшие полчаса компанию нам будет составлять группа «Винтаж».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это был Дмитрий Маликов. Но мы продолжаем. И раз сегодня отмечается День работников радио, телевидения и связи, то давайте расскажу, как все начиналось. Так вот, 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов изобрел радиоприемник. В СССР официальное признание праздника состоялось в 1945 году, а конкретно в нашей стране в 98-м, хотя история его началась 15 ноября 1925 года, когда в Минске впервые прозвучало «Увага, говорит Минск». Сейчас в Беларуси зарегистрировано 90 радиостанций, из них в Минске более 30. Так что слушайте радио, наслаждайтесь музыкой и помните, за этим развлекательным контентом стоит большая командная работа. И я напоминаю, сейчас вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа успеваем послушать Maroon 5, еще будет группа Винтаж, ну и раньше остальных услышим Александра Шевченко.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Прозвели на инстинкты и пел только что группа Maroon 5. И не знаю, как вы, а вот я подпевала этой классной песни. Ну а сейчас, пока мы ожидаем Веру Светлову с новостями к этому часу, я успеваю рассказать вам, кого будем слушать в ближайшие полчаса. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И скоро услышим дуэт Джигана и Юлии Савичевой. До этого споет «Статус Кво».

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому предлагаю ее послушать. Вер, привет. О чем расскажешь в этот раз?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому вручил госнаграды президент и о том, какая вакцина может появиться в следующем году.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости сегодня, пишет Белта. На церемонии президент обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности. По словам главы государства, именно благодаря ветеранам белорусы сохранили правду о той Великой Победе. Ведь именно они пережили трудные времена и рассказали молодежи о том, как это было. И как отметил Александр Лукашенко, цитата, «Я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые воссоздали и воспитали нас. Спасибо вам за это». Конец цитаты. Материальную помощь ко Дню Победы за три дня получили более 98% ветеранов, пишет СБ «Беларусь сегодня». Сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей. Само вручение на дому проходит торжественно. Каждому ветерану приходит с цветами, теплыми словами и искренней заботой. Напомню, единовременная матпомощь к празднику выплачивается в этом году с 4 по 8 мая. На эти цели из республиканского бюджета направлено 10 600 000 рублей. Второй молодежный военно-патриотический форум проходит в Гомеле, сообщили в Минобороны. В нем принимают участие курсанты, кадеты, суворовцы, воспитанники военно-патриотических клубов и классов со всей страны. С приветственным словом к участникам обратился министр обороны Виктор Хренин. По его словам, именно молодому поколению предстоит нести и защищать память о великом подвиге поколения победителей сквозь годы. Однако многие западные политики пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Не допустить этого значит защитить Беларусь. В этом и заключается важнейшая задача. И сделать это можно только если все будут едины, отметил глава военного ведомства. И последнее. Первая в истории вакцина от болезни Лайма может появиться уже в следующем году, пишет Белта. Это совместная разработка американской и французской фармацевтических компаний. Вакцина уже показала эффективность в 73% в ходе клинических испытаний. Добавлю, болезнь Лайма передается при укусе клеща. В большинстве случаев излечивается с помощью антибиотиков. А исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в этих городах до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вот которого нет, пел только что Игорь Корнелюк. И, как говорит искусственный интеллект, за всю историю нашей цивилизации исчезли десятки тысяч городов. И это естественный процесс, который связан с войнами, изменениями климата и экономическим упадком. Так что давайте беречь и приумножать то, что у нас есть. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, Андина. Предстоящие 15 минут еще Джиган и Юлия Савичева. Также услышим Артика и Асти. Ну и прямо сейчас появится группа «Маша и Медведи».
1: Реклама на Компас FM.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

«Мы изменим этот мир», пела группа Open Space, и мне кажется, это звучит как девиз. Можно начать уже прямо сейчас и не ждать очередного понедельника. Ну а мы вас поддержим хорошей музыкой для бодрого настроения и свершения самых амбициозных планов. Так что давайте не откладывать это в долгий ящик, а начинать прямо сейчас. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и компания на ближайшее время у нас такая. Споет группа «Серебро». До этого появится Scorpions. Ну и быстрее остальных к нам присоединится группа «Танцы минус».

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Ну что же, четверг в самом разгаре, и он, собственно, уже перевалил за свою половину. Так что многие из нас уже потихоньку поглядывают в сторону конца рабочего дня, да и в выходных в целом. А там выезд за город, природа, свежий воздух и все соответствующие атрибуты. Но будьте внимательны, хоть в нашей стране нет смертельно опасных насекомых, все же есть те, с которыми стоит быть осторожными. И к таковым относятся иксодовые клещи, комары и мошки. Они могут вызывать аллергические реакции и даже болезни. Еще стоит опасаться шершней, пауков, нарывников и южно-русского тарантула. Все они кусаются не больнее обычной осы, но также могут вызывать нарывы и аллергию. Поэтому, как говорится, предупрежден вооружен. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа услышим Криса Айзека, группу «Серебро» и «Братьев Гримм».
1: Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в итоге.

салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Это была плохая игра от Криса Айзека. Ну, а мы с вами не ведем никаких игр. Все по-честному, только хорошая музыка и актуальная информация. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И перед тем, как узнать свежие новости к этому часу, давайте расскажу, кого будем слушать уже совсем скоро. Итак, появится дуэт Гош Куценко и Чили. Еще споет Брайан Адамс.

0: Ну а мы совсем близко, так что оставайтесь с нами подольше, чтобы ничего не упропустить.
1: В Минске 14 часов.

0: новостях в нашей стране и мире расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому вручил госнаграды президент и какое соревнование пройдет в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости сегодня, сообщили в Минобороны. Глава государства подчеркнул, что среди присутствующих немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Так, ордена за службу Родине третьей степени удостоенный первый замначальника тыла Александр Масолов, начальник штаба Владимир Сафонов и командир 30-й отдельной железнодорожной бригады Сергей Анцепович. Также медаль за спасенную жизнь главнокомандующий вручил представителю 153-й отдельной радиотехнической бригады Роману Леонову. Из-за роста цен на авиатопливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании пересматривают тарифы и расписание, сообщает телеканал СТВ. По оценкам аналитиков, уже сокращены миллионы пассажирских мест. Ограничения затронули маршруты по всему миру. В США билеты подорожали на четверть, а на рейсах между Европой и Азией цены кое-где выросли в несколько раз. Пассажирам приходится тщательно планировать поездки. Выбор удобных рейсов значительно сократился. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре следующего года, пишет .бай. Место проведения эксперимента – Бобруйский район. Параллельно с этим по всей стране запустят прототип интернет-переписи. Любой желающий сможет проверить, как работает будущее программное обеспечение. Так, программа предусматривает сбор данных по демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим показателям, а также сведения о жилищных условиях и миграции населения. Добавлю, пробная перепись проводится по решению Совмина не позднее, чем за 2 года до основного этапа. И последнее. Республиканское соревнование «Автоледи-2026» пройдет в столице 14 мая, пишут Минск Новости. Участие примут 24 команды, две из которых представляют Россию. Представительницы прекрасного пола продемонстрируют навыки фигурного вождения, эрудицию и творческие способности. А победителей и призеров наградят медалями, кубками и ценными призами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в этих городах до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну как вы там? Остались еще силы продолжать этот рабочий день? Надеюсь, вы бодры и с настроением хоть горы сворачивать. Если нет, то оставайтесь на нашей волне, и я вам обещаю заряд бодрости и позитива на ближайшее время. Напоминаю, это Компас ФМ, с вами я, Анастасия Лисова, а еще скоро услышим Гошку Ценко и Чили. Также появится Анни Лорак, ну а раньше остальных давайте встречать группу Крематорий.
1: Реклама на Компас ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Чего-чего, музыки у нас полно, и мы с радостью делимся ею с вами. И думаю, что многие из вас уже в курсе, что с завтрашнего дня погода наша меняется не в лучшую сторону. Но пусть это вас не особо тревожит, успеем еще поносить платья и шорты, здесь главное хорошее настроение. Так что не переключайтесь, это Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова. И сейчас самое время узнать, кто к нам присоединится в ближайшее время. Итак, в эфире появится А-студио.
1: Я не могу без тебя.
0: Чуть раньше споет Европ. Ну и быстрее остальных появится группа Алиса.
2: Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша.
3: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, в мире столько всего необычного и порой шокирующего, что не перестаешь удивляться. Вот, например, один француз за свою жизнь съел около 9 тонн металла, включая 18 велосипедов, тележку из супермаркета и даже целый самолет. Не знаю, зачем это было нужно, но вот что железа в его организме предостаточно, это точно. И если сейчас нас слушают дети, то, напоминаю, это опасно для здоровья. Ну, вы сейчас на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа предлагаю послушать Aerosmith, еще А-студио. Ну и прямо сейчас давайте делать погромче, ведь будем слушать Александра Маршалла.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это была группа Aerosmith, и именно ей мы и заканчивали очередной час этого четверга. С вами все это время были Компас FM и я, Анастасия Лисова. Встретимся уже завтра, ну а сейчас встречаем Дарью Ветрову. Даш, привет, и с праздником тебя!
1: Спасибо большое, Настя, и тебя с этим прекрасным профессиональным праздником. Напомню, что мы сегодня отмечаем День радио, телевидения и связи, поэтому делаем громче любимые хиты, и сейчас как раз расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро услышим Михаила Задорина.
2: Я с тобой рискую, я еще тоскую.
1: До этого появится группа Queen. А раньше всех ждем Николая Носкова.
3: Вот она пришла весна, как паранойя. В грудь попал, любви запал, будет взрыв.
1: Наша весна тоже ворвалась, как паранойя, и мы этому только рады. Ждем эту сумасшедшую песню после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: О последних новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, кому вручил госнаграды президент и о том, как милиция будет обеспечивать безопасность в Минске 9 мая.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости сегодня, пишет Белта. Среди награжденных – аграрии, представители силового блока, строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, образования и науки, деятели культуры. Президент отметил, что ему приятно встречаться с теми людьми, которые вносят свой вклад в процветание страны. По его словам, такую Беларусь нужно сохранить и сделать ее еще лучше и красивее. Глава государства пожелал всем счастья, успехов, здоровья и мирного неба над головой. Белорусско-египетский бизнес-форум прошел в Минске сегодня, пишет Белта. В нем приняли участие около 150 представителей отечественного и зарубежного бизнеса. Они собрались, чтобы презентовать свою продукцию и обсудить реализацию совместных проектов. И по итогам переговоров были подписаны контракты на 6,5 миллионов долларов. Добавлю, Беларусь поставляет в Египет тракторы, молочную продукцию, изделия деревообработки и металлопрокат. А из Египта экспортируют фрукты, специи и химическую продукцию. Заместитель министра обороны по вооружению проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Столичная милиция будет следить за порядком 9 мая, пишут Минск Новости. Так основные события развернутся на площади Победы и у Дворца спорта. Для обеспечения безопасности там организуют специальные пропускные пункты. Для пожилых людей и гостей с детьми предусмотрен отдельный проход через КПП с оранжевым навесом. Также создан оперативно-ситуационный штаб, задействуются группы по борьбе с беспилотниками, а также будут дежурить спасатели и медики. Кроме того, аналогичные меры приняты и на районных площадках, где запланированы массовые гуляния, концерты и военно-спортивные игры.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. В Витебске до 7 тепла, в Могилеве и Минске до 12. Завтра днем в этих городах также пройдут дожди, а температура воздуха будет от 10 до 14 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

что ж, четверг в самом разгаре, наш последний рывок перед любимой пятницей и выходными, и вообще это самый атмосферный день недели, как по мне. Предлагаю провести его с максимальным позитивом и под любимые хиты, которые можно сделать громче. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и дальше услышим Михаила Задорина, Юлианну Караулову, а раньше всех группу «Чайф». Она прозвучит прямо сейчас.

0: Продолжаем бодро и уверенно проводить этот майский четверг, даже если за окном пасмурно, тепло все еще радует, так что улыбаемся шире и включаем на полную любимую музыку. Вы слушаете Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова, и вот какие исполнители прозвучат в эфире совсем скоро. Появится Кристина Арбакайте. До этого споет Урдж Оверкилл. А раньше всех услышим Константина Никольского.
1: О лютой ненависти и святой любви.
0: Ждем эту композицию буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Группа «Город 312» с хитом 2006 года «Фонари» звучала только что в эфире. Удивительно, что песне уже 20 лет, но она до сих пор будоражит людей и даже откликается у молодежи. Клип снимали в Киеве, где музыканты попали под ливень, а потом пили чай и разглядывали фотографии. Вот такая атмосферная история. Кстати, о ливне. Уже завтра нас ждут дожди и похолодание. Да, придется снова это пережить, но мы справимся. Рядом любимая музыка на Компас FM. С вами сейчас Дарья Ветрова. И дальше услышим в эфире Блонди, Кристину Орбакайте, а раньше всех «Високосный год». Эта группа прозвучит после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 16 на часах, прекрасный майский четверг продолжается, а мы продолжаем наполнять его любимой музыкой. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится Сергей Трофимов.
1: Лети вперед, заплетай в крылья небосвод.
0: До этого споет Донна Саммер. А раньше всех услышим Григория Лепса.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино, не куплюсь.
0: Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: студии уже появилась Ирина Журавлик с выпуском новостей. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша! Из множества событий в мире я расскажу о ситуации на Ормузском проливе и о том, какая церемония прошла в Брестской крепости.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Более 1500 судов ожидают от Ирана разрешения на проход Ормузского пролива, сообщает ТАСС. Как уточнил член Комитета парламента Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике Бихнам Саиди, корабли не могут двигаться, так как у них на это нет разрешения. По словам парламентария, если раньше ежедневно пролив проходило от 130 до 140 судов, то на сегодня трафик снизился на 95%. График движения поездов столичного метро изменится 9 мая, пишут Минск Новости. Так, с 9 до 11 утра поезда на Московской и Автозаводской линиях будут курсировать с интервалом 5 минут, а с 11 до 24 каждые 4 минуты. На Зеленолужской в то же утренний период интервал составит 7 минут, затем до полуночи 6. Кроме того, из-за проведения праздничных мероприятий возможно ограничение на вход и выход станции метро, площадь Победы и на некоторых других станционных комплексах. Второй молодежный военно-патриотический форум проходит в Гомеле, сообщили Минобороны. В нем принимают участие курсанты, кадеты, суворовцы, воспитанники военно-патриотических клубов и классов со всей страны. С приветственным словом к участникам обратился министр обороны Виктор Хренин. По его словам, именно молодому поколению предстоит нести и защищать память о великом подвиге поколения победителей сквозь годы. Однако многие западные политики пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Не допустить этого значит защитить Беларусь. В этом и заключается возмездие задачи. И сделать можно только, если все будут едины, отметил глава военного ведомства. И последние останки семи защитников легендарной цитадели над Бугом перезахоронили в Брестской крепости сегодня, пишет Белта. Их обнаружили при проведении работ на территории Кобринского укрепления в 2025-2026 годах. Имена защитников установить не удалось. Урны с прахом с соблюдением всех традиций разместили под плитами некрополя. Теперь там покоятся 1055 защитников крепости и членов их семей.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Могилеве будет до 14 градусов тепла, в Витебске до плюс 7, в Минске до 10 градусов тепла. Завтра днем в этих городах снова обещают дожди, в Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: число прошедших летних дней по интернету передай. Об этом пел только что Сергей Ковалев. И наше летнее тепло еще впереди. А вот весеннее снова пытается от нас ускользнуть. Но ничего страшного. Будем пока согреваться любимыми хитами на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова. И давайте-ка узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Дима Билан.
1: Как устроен этот мир, что имеем, не храни, правда одна, нет или да.
0: До этого услышим Крис Ари. А раньше всех появится группа «Танцы минус».
2: А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается.
0: Эта прекрасная композиция прозвучит прямо сейчас.

0: Четверг близится к вечеру, и надеюсь, что вы уже настроились на расслабленное, спокойное завершение дня. Еще чуть-чуть и конец недели. Долгожданные выходные, нам остается только сохранять позитивное настроение и энтузиазм. Пусть в этом помогает любимая музыка. С вами как раз Компас FM, Дарья Ветрова. И дальше услышим в эфире Диму Билана, Криса Ри, а раньше всех Вячеслава Бутусова. Он прозвучит после программы «Здоровый день», в которой узнаем, насколько полезны мюсли и почему специалисты все чаще не рекомендуют ими завтракать. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве уже скопились автомобили на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской и в обратном.

0: от Дорошевича до проспекта Машерова.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про мюсли. Вы узнаете, насколько они полезны и почему специалисты все чаще не рекомендуют их есть на завтрак.
1: Здоровый день.
2: Мюсли. Откуда мы их знаем? Изначально это было исключительно здоровое блюдо, которое придумал швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер. В далеком 1900 году он пытался бороться с последствиями туберкулеза специальной диетой, в основу которой входили злаковые. Доктор Биннер был не только хорошим специалистом в медицине, но и неплохим бизнесменом. Вместо того, чтобы открыть санаторий на одном из альпийских лугов, он построил его возле пятизвездочного отеля «Доудер», чтобы привлечь в лечебницу богатых клиентов. Ну и, разумеется, не прогадал. Более того, сам факт, что блюда в санатории готовились по рецепту врача, сделали отдых в этом санатории, да и в Швейцарии в целом, очень популярным. Благодаря горному воздуху и знаменитой диете доктора Биннера в этой стране проходили лечение Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Иван Бунин, Герман Гёссе и Уинстон Черчилль и другие. В своем первозданном виде мюсли были исключительно полезным кушаньем, но за завтраком они не были. Их рекомендовали есть на завтрак, обед и ужин. Сами по себе злаковые вперемешку с фруктами и овощами содержат все необходимые для организма вещества и являются полноценным питанием. Всего существует два вида натуральных мюсли – сырые и запеченные. Сырые не отличаются ярким вкусом, но польза в них гораздо больше. Их состав прост – злаки, семечки, орехи и сухофрукты. Изготовление запеченных – более сложный процесс. Злаки и семечки вымачивают в натуральных соках, затем добавляется мед и небольшое количество растительных масел. В печи вся эта масса приобретает яркий и насыщенный вкус и золотистый цвет. Однако это в идеале. Сейчас тех самых натуральных мюсли днем с огнем не сыщешь, а если они и попадаются в магазинах, то цена на такой продукт достаточно высокая. Чтобы добиться таких же вкусовых качеств, зачастую производитель добавляет много усилителей вкуса, красителей и сахара. Также в мюсли любят добавлять шоколад, мед и сиропы. Однако, чтобы не поднимать цену, качество этих вкусняшек оставляет желать лучшего. Такой завтрак не принесет особой пользы и, более того, из-за большого количества простых углеводов почти все блюдо уйдет в бока. Простые углеводы – это сахара и крахмал. Они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, а потом он резко снижается. То есть сначала вы ощутите прилив энергии от питательного завтрака, но очень скоро вы поймете, что этой самой энергии вам хватило только на то, чтобы помыть тарелку и завязать шнурки. Есть простой и рабочий способ, как самому сделать натуральные мюсли и при этом не потратить ни копейки лишних денег. Просто добавьте в овсяные хлопья экстра фрукты, овощи, орехи и другие продукты, в качестве которых вы на 100% уверены. Тогда ваш завтрак будет по-настоящему полезным, поднимет настроение и зарядит энергией. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: с Компас FM.
1: Выходные уже маячат на горизонте, зазывают нас, и мы постараемся встретить их с радостью, даже несмотря на дождливую погоду и похолодание. Главное — отдохнуть душой и телом, и внешние обстоятельства пусть нас не смущают. И пусть этот вечер четверга встречает вас чем-то приятным и радостным, и добавим к этому любимую музыку. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и скоро в эфире появятся Arctic и Asti, Crowded House, а раньше всех Nautilus Pompilius. И все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Где же появились пробки, узнаем в Яндекс.Картах. И по информации сервиса, в Могилеве это Витебский проспект от Чауского шоссе до Тагильского переулка. В Витебске есть небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. И еще на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске пятибальная загруженность. Очень большая пробка на МКАД от Чижевских до Козинца. Придется постоять на проспекте Независимости от Калинина до Волгоградской и также на Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 5, встречаем майский вечер четверга, пока еще теплый и сухой, но готовимся к похолоданию. Пусть это нас не пугает и не расстраивает, будем искать другие поводы для радости и поддерживать себя любимой музыкой. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот какие планы в эфире дальше нам споет Ани Лорак.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов.
0: До этого появится Мистер Биг. А раньше всех услышим братьев Гримм. Все это после выпуска новостей, но для начала небольшая дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: Заглянем в Яндекс.Карты, узнаем, где появились пробки. И по информации сервиса, в Могилеве это Витебский проспект от Чауского шоссе до Тагильского переулка. И Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске есть затор на Замковой у пересечения с Ленина, на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе и на самом проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, здесь шестибалльная загруженность, большая пробка на МКАД от Ташкентской до Казанца, пробка на проспекте Независимости от Академической до Волгоградской и еще придется постоять на Казанца от НИИ Почвоведения до МКАД.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях, о которых нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, добрый вечер. Что нового произошло?
1: И тебе добрый вечер, Даша. Сейчас я расскажу, сколько ветеранов получили мат-помощь ко Дню Победы и о том, каких редких уток заметили в Гродно.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Материальную помощь ко Дню Победы за три дня получили более 98% ветеранов, пишет СБ «Беларусь сегодня». Сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей. Само вручение на дому проходит торжественно. К каждому ветерану приходят с цветами, теплыми словами и искренней заботой. Напомню, единовременная мат-помощь к празднику выплачивается в этом году с 4 по 8 мая. На эти цели из республиканского бюджета направлено 10 миллионов 600 тысяч рублей. Белавия отменила рейсы из-за ограничения полетов над московским аэропортом Внуково сегодня, пишет Белта, в связи с чем вылеты из Минска и областного аэропорта Гомель перенесены на другую дату. 7 авиарейсов не будут выполняться туда и обратно. Авиаперевозчик пассажирам предлагает обменять билеты и вылететь в ближайшие даты или оформить возврат стоимости. Актуальное расписание и возможные изменения можно посмотреть на сайте Белавия. Молодежный военно-патриотический форум прошел в Гомеле сегодня, рассказали Минобороны. Перед ребятами выступили высокие лица и спикеры разного уровня, в том числе и министр обороны Виктор Хренин. Там участникам рассказали об основах патриотизма, а также как проект в мире армейского спорта помогает воспитанникам детских домов социализироваться и открывает дорогу в мир спорта. В завершении форума прошла церемония возложения цветов к подножью кургана славы в Гомеле, а также закладка памятных капсул с землей с мест сражений страны. И последнее. Самку и птенцов краснокнижных больших крахалей заметили в Гродно, пишет Белта. Специалисты случай назвали уникальным, так как эти редкие утки выбрали для себя необычное место гнездования – искусственную нишу под крышей дома. По словам ученых, крахали в основном обитают в лесных биотопах северной части Беларуси, и для них свойственно устраивать гнезда в дуплах, полудуплах на деревьях, где поблизости обязательно должна быть вода. Добавлю, в Беларуси крахалей гнездится до 3000 пар.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Могилеве будет до 14 градусов тепла, в Витебске до плюс 7, в Минске до 10 градусов тепла. Завтра днем в этих городах снова обещают дожди, в Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем встречать вечер четверга. Сегодня еще можно вдохнуть теплого воздуха, насладиться майской погодой и приятно провести время на улице. Завтра придется немножко утеплиться и заодно предлагаю согреваться любимой музыкой. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова и совсем скоро в эфире прозвучат Ани Лорак, Мистер Биг, а раньше всех Александр Буйнов. Его услышим после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве две пробки. Одна на Витебском проспекте от Чауского шоссе до Тагильского переулка. Вторая на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова. Также на Кирова и Замковой от Космонавтов до Ленина. И еще придется постоять на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Тут, кстати, ДТП в правом ряду. В Минске уже 7-бальная загруженность. Довольно большая пробка на МКАД от Ташкентской до Козинца. Пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской. И еще придется постоять на Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: 17:28 на часах, вечер четверга в самом разгаре, и пробки, кстати, тоже. Очень надеюсь, что вы в них не попадете, но в такое время это, наверное, невозможно. Даже если вы вдруг уже в них, постарайтесь это время провести с удовольствием, делайте громче любимые хиты. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и сейчас как раз расскажу о ближайших планах в эфире. Скоро споет Владимир Пресняков.
1: Давай будет так, как раньше, ты будешь смотреть рассветы.
0: До этого появится группа «Парк Горького». А раньше всех услышим Александра Маршала.

0: Ждем эту композицию после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты, узнаем, где остались пробки. В Могилеве это проспект Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске это улица Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова, также Замковая у пересечения с Ленина и проспект Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске все еще восьмибальная загруженность. Пробка на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева, еще одна на МКАД от Чижевских до Казинцева. Также на Долгиновском тракте затор от Выгодского до Орловской. И еще придется постоять на Ульяновской, Первомайской, из метрока Бядули, от Энгельса до Козлова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: через Компас FM.
1: Группа Coldplay звучала только что с композицией «Sky Full of Stars», что значит «Небо полное звезд». И ради этой песни музыканты пожертвовали своей привычной камерностью. Здесь соединились сентиментальность Криса Мартина и танцевальный ритм диджея Авичи. В итоге так родился один из самых жизнеутверждающих треков в истории. Идеальный спутник для нашего прекрасного майского вечера. Ну и мы продолжаем этот вечер под любимые хиты. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и скоро мы услышим Женю Трофимова, Лени Кравица, а раньше всех появится Владимир Кузьмин. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске местами на Московском проспекте скопление автомобилей, также на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом. В Минске 7-бальная загруженность, стала чуть посвободнее, но движение все еще достаточно плотное.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в итоге.

0: На часах почти 7 вечера. Создаем неповторимую атмосферу, наполняемся спокойствием и радостью, и пусть весь мир подождет. Как бы вы ни проводили остаток четверга, пусть рядом будет любимая музыка на Компас FM. Вот каких исполнителей услышим в эфире дальше. Споет Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета, пройдя во тьме социальных сетей.
0: До этого появится группа Роксет. А раньше всех услышим «Танцы минус».
1: Там за белой рекой, под прошлогодней листой.
0: Этот вечер с вами провела Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Прекрасного вам завершения четверга.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Прежде чем попрощаемся окончательно, предлагаю узнать о последних событиях. О них расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, добрый вечер. Что интересного произошло?
1: Привет, Даша. Произошло много чего, но сейчас я расскажу, кого наградил президент и о том, какую рекордную сумму налогов заплатил Илон Маск.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости. Сегодня, пишет Белта, на церемонии президент обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности. По словам главы государства, именно благодаря ветеранам белорусы сохранили правду о той Великой Победе. Ведь именно они пережили трудные времена и рассказали молодежи о том, как это было. И как отметил Александр Лукашенко, цитата, «Я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали». Мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вас создали и воспитали нас. Спасибо вам за это. Конец цитаты. 60 лет исполнилось Дворцу спорта в Минске, пишет Белта. Одно из крупнейших спортивно-зрелищных сооружений расположено на проспекте Победителей на берегу Свислочи. История дворца началась с дипломной работы студента Белорусского политехнического института Сергея Филимонова. В нем проводились соревнования различного уровня от спартакиад и первенств БССР до чемпионатов Европы и мира. А в 1984 году дворец включили в перечень памятников истории и культуры. По поручению министра обороны Виктора Хренина, ветеранов Великой Отечественной войны продолжают чествовать канун Дня Победы, рассказали в военном ведомстве. Так, начальник отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Александр Кисель вручил цветы и памятные подарки ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Васильевичу Бордину. Он награжден 3 орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. И последнее. Илон Маск заплатил за год рекордные 10 миллиардов долларов налогов, пишет Белта. Эта сумма платежей оказалась больше, чем у кого-либо за всю историю. По словам бизнесмена, ранее крупная сумма уплаченных налогов даже вызвала сбой в налоговой системе, из-за чего обновляли ПО, чтобы обработать данные. Добавлю, по рейтингу журнала Forbes, Илон Маск уже как второй год возглавляет список богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможно, гроза. В Могилеве будет до 14 градусов тепла, в Витебске до плюс 7, в Минске до 10 градусов тепла. Завтра днем в этих городах снова обещают дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио Компас ФМ.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас ФМ. Всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. В Могилеве похолодает до 16 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 12. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.